дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Летние каникулы планируется использовать для подготовки школ к действиям в условиях угрозы. Государственная пожарно-спасательная служба получила более 100 вызовов из-за разрушений, вызванных ветром. Через Даугавпилс проложили новый культурный маршрут Европы. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Далее подробнее об этих новостях. Профильной комиссии Сейма по образованию пришли к выводу, что летом придется вплотную заняться подготовкой учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим депутаты Сейма, представители самоуправления и школ выдвинули на заседание ряд предложений. Среди них – наладить коммуникацию, дать большую свободу в принятии решений муниципальным комиссиям по гражданской обороне и руководителям школ, обучить преподавателей действиям в условиях угрозы, оценить способность сотрудников образовательных учреждений работать в кризисных ситуациях, а также закрепить за детскими садами и начальными школами статус объектов критической инфраструктуры. Участники встречи также отметили, что параллельно необходимо позаботиться о доступности укрытий, выделив финансирование на приведение их в порядок. 27 мая в течение суток поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиль и жилой дом. Больше всего вызовов поступило из Риги и Рижского региона. В Латгале спасатели выезжали на вызов 27 раз, по большей части в Прейльском крае. Дом традиции Даугавпилсского дома единства и фольклорный ансамбль песни и танцы «Сваатра» стали важной частью нового культурного маршрута Совета Европы «Путь певческого наследия» или «Singing Heritage Route», который в мае этого года в Люксембурге получил официальную сертификацию. Культурный маршрут объединяет Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, подчеркивая певческие традиции как живую часть европейского нематериального культурного наследия. В Латвии путь певческого наследия проходит через Латгалию, где Дом традиции в Даугавпилсе стал одним из важных его пунктов. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Уже третий год это событие становится своеобразным прологом к празднику города. Фестиваль пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, запланированы разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. В этом году в программе фестиваля есть и новинка – чтение прозы и драматургических произведений. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Даугавпилсского театра. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 29 мая. Если утром еще немного будет выглядывать солнышко и температура воздуха будет подниматься от плюс 7 до плюс 10 градусов, то уже в середине дня ожидается дождь и достаточно интенсивный, который будет продолжаться в течение всего оставшегося дня. Температура воздуха при этом не превысит 14 градусов выше нуля. Направление ветра с северо-запада в течение всего дня в порывах ветер не будет превышать 14 метров в секунду.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. Летние каникулы планируется использовать для подготовки школ к действиям в условиях угрозы. Государственная пожарно-спасательная служба получила более 100 вызовов из-за разрушений, вызванных ветром. Через Даугавпилс проложили новый культурный маршрут Европы. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: С добрым утром!

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть

0: радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс». Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Летние каникулы планируется использовать для подготовки школ к действиям в условиях угрозы. Государственная пожарно-спасательная служба получила более 100 вызовов из-за разрушений, вызванных ветром. Через Даугавпилс проложили новый культурный маршрут Европы. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Далее подробнее об этих новостях. В профильной комиссии Сейма по образованию пришли к выводу, что летом придется вплотную заняться подготовкой учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим депутаты Сейма, представители самоуправления и школ выдвинули на заседание ряд предложений. Среди них – наладить коммуникацию, дать большую свободу в принятии решений муниципальным комиссиям по гражданской обороне и руководителям школ, обучить преподавателей действиям в условиях угрозы, оценить способность сотрудников образовательных учреждений работать в кризисных ситуациях, а также закрепить за детскими садами и начальными школами статус объектов критической инфраструктуры. Участники встречи также отметили, что параллельно необходимо позаботиться о доступности укрытий, выделив финансирование на приведение их в порядок. 27 мая в течение суток поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиль и жилой дом. Больше всего вызовов поступило из Риги и Рижского региона. В Латгале спасатели выезжали на вызов 27 раз, по большей части в Прейльском крае. Дом традиции Даугавпилсского дома единства и фольклорный ансамбль песни и танцы «Сваатра» стали важной частью нового культурного маршрута Совета Европы «Путь певческого наследия» или «Singing Heritage Route», который в мае этого года в Люксембурге получил официальную сертификацию. Культурный маршрут объединяет Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, подчеркивая певческие традиции как живую часть европейского нематериального культурного наследия. В Латвии путь певческого наследия проходит через Латгалию, где Дом традиции в Даугавпилсе стал одним из важных его пунктов. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Уже третий год это событие становится своеобразным прологом празднику города. Фестиваль пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, запланированы разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. В этом году в программе фестиваля есть и новинка – чтение прозы и драматургических произведений. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Даугавпилсского театра. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных. Yeah.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 29 мая. Если утром еще немного будет выглядывать солнышко и температура воздуха будет подниматься от плюс 7 до плюс 10 градусов, то уже в середине дня ожидается дождь и достаточно интенсивный, который будет продолжаться в течение всего оставшегося дня. Температура воздуха при этом не превысит 14 градусов выше нуля. Направление ветра с северо-запада в течение всего дня в порывах ветер не будет превышать 14 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. В Домкопилсе продолжаются дорожные работы. Полиция завершила расследование дела о повреждении нескольких автомобилей в Домкопилсе. В выходные в Риге ограничат движение из-за веломарафона. В субботу в Дубнинской волости стартует слет любителей водного туризма «Большой плот». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijā.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. В Долгопилсе продолжаются дорожные работы. Полиция завершила расследование дела о повреждении нескольких автомобилей в Долгопилсе. В выходные в Риге ограничат движение из-за веломарафона. В субботу в Дубнинской волости стартует слет любителей водного туризма «Большой плот». Далее подробнее об этих новостях. В Долгопилсе продолжаются проекты по улучшению уличной инфраструктуры, которые предусматривают как строительство новых парковок, так и реконструкцию улиц и тротуаров в нескольких микрорайонах города. В ближайшее время начнутся работы в окрестностях коммунального кладбища на улице Астонь под Сметановембра, а также замена асфальтового покрытия на участке улицы Театра от улицы Саулес до улицы Кришьяня Вальдемара. В микрорайоне Нидеркуны запланировано восстановление асфальтового покрытия на участке улицы Тиргоню от улицы Коммунала до улицы Кайнеко. В этом году планируется также заасфальтировать две улицы с гравийным покрытием. Улица Смилгу соединит пешеходный мостик через озеро Губище с микрорайоном Химия и улицей Астонь под Сметановембра. А на улице Островска будет произведено восстановление покрытия на участке от улицы Ауструму до улицы Лела. Для повышения безопасности дорожного движения и надзора в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку систем видеонаблюдения. Полиция призывает привлечь к уголовной ответственности мужчину за повреждение 20 автомобилей в Даугавпилсе. 19 марта госполиция начала уголовный процесс после того, как неизвестный повредил автомобиль Audi, разбив переднюю фару. Владельцу был причинен ущерб в размере 2000 евро. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемого виновного – мужчину 1987 года рождения. Также выяснилось, что он может быть причастен к другим преступлениям. В общей сложности установлена его связь еще с 17 случаями повреждения чужого имущества, в частности, прокалывания автомобильных шин. В этом месяце полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. В это воскресенье в столице пройдет рижский веломарафон. Маршрут его пролегает через центр столицы, поэтому ряд улиц перекроют. Причем ограничения движения начнутся еще с субботы в 17 часов. В воскресенье 31 мая ограничения распространятся уже на весь центр. Вечером запрет снимут. В связи с ограничениями движения ожидаются также изменения маршрутов и расписаний общественного транспорта. 30 и 31 мая на участке реки Дубна между местом отдыха Паризе и Варковской усадьбой состоится традиционный вселатвийский слет любителей водного туризма «Большой плот», сообщает Аугсдауговское краевое самоуправление. Это мероприятие традиционно собирает любителей и профессионалов со всей Латвии и из соседних стран. Тематика нынешнего слета призвана объединить французский шарм Парижа с гостеприимством Латгалии в музыкально-спортивном и развлекательном формате. Торжественное открытие слета начнется в 10 утра в месте отдыха Паризе. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем успешного завершения рабочей недели и добрых выходных!

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 29 мая. Если утром еще немного будет выглядывать солнышко и температура воздуха будет подниматься от плюс 7 до плюс 10 градусов, то уже в середине дня ожидается дождь и достаточно интенсивный, который будет продолжаться в течение всего оставшегося дня. Температура воздуха при этом не превысит 14 градусов выше нуля. Направление ветра с северо-запада в течение всего дня в порывах ветер не будет превышать 14 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Schlesers умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Schlesers. Поднимем Латвию!
1: Реклама саймнецкас дарбības вецējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супер выгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Дундуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Летние каникулы планируется использовать для подготовки школ к действиям в условиях угрозы. Государственная пожарно-спасательная служба получила более 100 вызовов из-за разрушений, вызванных ветром. Через Даугавпилс проложили новый культурный маршрут Европы. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
1: Металлолом «Сталмет» сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет» сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмет», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмет.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом «Сталмет» сдавай.
3: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzē. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Доброе утро.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. Летние каникулы планируется использовать для подготовки школ к действиям в условиях угрозы. Государственная пожарно-спасательная служба получила более 100 вызовов из-за разрушений, вызванных ветром. Через Даугавпилс проложили новый культурный маршрут Европы. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Далее подробнее об этих новостях. Профильной комиссии Сейма по образованию пришли к выводу, что летом придется вплотную заняться подготовкой учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим депутаты Сейма, представители самоуправления и школ выдвинули на заседание ряд предложений. Среди них – наладить коммуникацию, дать большую свободу в принятии решений муниципальным комиссиям по гражданской обороне и руководителям школ, обучить преподавателей действиям в условиях угрозы, оценить способность сотрудников образовательных учреждений работать в кризисных ситуациях, а также закрепить за детскими садами и начальными школами статус объектов критической инфраструктуры. Участники встречи также отметили, что параллельно необходимо позаботиться о доступности укрытий, выделив финансирование на приведение их в порядок. 27 мая в течение суток поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиль и жилой дом. Больше всего вызовов поступило из Риги и Рижского региона. В Латгале спасатели выезжали на вызов 27 раз, по большей части в Прейльском крае. Дом традиции Даугавпилсского дома единства и фольклорный ансамбль песни и танцы «Сваатра» стали важной частью нового культурного маршрута Совета Европы «Путь певческого наследия» или «Singing Heritage Route», который в мае этого года в Люксембурге получил официальную сертификацию. Культурный маршрут объединяет Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, подчеркивая певческие традиции как живую часть европейского нематериального культурного наследия. В Латвии путь певческого наследия проходит через Латгалию, где Дом традиции в Даугавпилсе стал одним из важных его пунктов. В воскресенье в Даугавпилсском театре состоится открытие театрального фестиваля. Уже третий год это событие становится своеобразным прологом к празднику города. Фестиваль пройдет с 31 мая по 4 июня. В его рамках запланировано 7 спектаклей, в том числе гастрольные спектакли из Эстонии и Италии. Как и в прошлые годы, запланированы разговоры со зрителями и дискуссии театральных специалистов на актуальные для современного театра темы. В этом году в программе фестиваля есть и новинка – чтение прозы и драматургических произведений. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Даугавпилсского театра. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» – вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радио «Алиса Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 29 мая. Если утром еще немного будет выглядывать солнышко и температура воздуха будет подниматься от плюс 7 до плюс 10 градусов, то уже в середине дня ожидается дождь и достаточно интенсивный, который будет продолжаться в течение всего оставшегося дня. Температура воздуха при этом не превысит 14 градусов выше нуля. Направление ветра с северо-запада в течение всего дня в порывах ветер не будет превышать 14 метров в секунду.

Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше.

0: Настоящие надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Домкопилсе продолжаются дорожные работы. Полиция завершила расследование дела о повреждении нескольких автомобилей в Домкопилсе. В выходные в Риге ограничат движение из-за веломарафона. В субботу в Дубнинской волости стартует слет любителей водного туризма «Большой плот». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai. VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плус, Йорис Сауканс и новости на этот час. В Даугавпилсе продолжаются дорожные работы. Полиция завершила расследование дела о повреждении нескольких автомобилей в Даугавпилсе. В выходные в Риге ограничат движение из-за веломарафона. В субботу в Дубнинской волости стартует слет любителей водного туризма «Большой плот». Далее подробнее об этих новостях. В Даугавпилсе продолжаются проекты по улучшению уличной инфраструктуры, которые предусматривают как строительство новых парковок, так и реконструкцию улиц и тротуаров в нескольких микрорайонах города. В ближайшее время начнутся работы в окрестностях коммунального кладбища на улице Астонь под Сметановембра, а также замена асфальтового покрытия на участке улицы Театра от улицы Саулес до улицы Крищианя Валдемара. В микрорайоне Нидеркуны запланировано восстановление асфальтового покрытия на участке улицы Тиргоню от улицы Коммунала до улицы Кайнеко. В этом году планируется также заасфальтировать две улицы с гравийным покрытием. Улица Смилгу соединит пешеходный мостик через озеро Губище с микрорайоном Химия и улицей Астонь под Сметановембра. А на улице Островска будет произведено восстановление покрытия на участке от улицы Ауструму до улицы Лиела. Для повышения безопасности дорожного движения и надзора в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку систем видеонаблюдения. Полиция призывает привлечь к уголовной ответственности мужчину за повреждение 20 автомобилей в Даугавпилсе. 19 марта госполиция начала уголовный процесс после того, как неизвестный повредил автомобиль Audi, разбив переднюю фару. Владельцу был причинен ущерб в размере 2000 евро. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемого виновного – мужчину 1987 года рождения. Также выяснилось, что он может быть причастен к другим преступлениям. В общей сложности установлена его связь еще с 17 случаями повреждения чужого имущества, в частности, прокалывания автомобильных шин. В этом месяце полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. В это воскресенье в столице пройдет рижский веломарафон. Маршрут его пролегает через центр столицы, поэтому ряд улиц перекроют. Причем ограничения движения начнутся еще с субботы в 17 часов. В воскресенье 31 мая ограничения распространятся уже на весь центр. Вечером запрет снимут. В связи с ограничениями движения ожидаются также изменения маршрутов и расписаний общественного транспорта. 30 и 31 мая на участке реки Дубна между местом отдыха Паризе и Варковской усадьбой состоится традиционный вселатвийский слет любителей водного туризма «Большой плот», сообщает Аугсдаугавское краевое самоуправление. Это мероприятие традиционно собирает любителей и профессионалов со всей Латвии и из соседних стран. Тематика нынешнего слета призвана объединить французский шарм Парижа с гостеприимством Латгалии в музыкально-спортивном и развлекательном формате. Торжественное открытие слета начнется в 10 утра в месте отдыха Паризе. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» вице-мэр Даугавпилса Игорь Прилатов. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радиостанции «Алиса Плюс» желает всем успешного завершения рабочей недели и добрых выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 29 мая. Если утром еще немного будет выглядывать солнышко и температура воздуха будет подниматься от плюс 7 до плюс 10 градусов, то уже в середине дня ожидается дождь и достаточно интенсивный, который будет продолжаться в течение всего оставшегося дня. Температура воздуха при этом не превысит 14 градусов выше нуля. Направление ветра с северо-запада в течение всего дня в порывах ветер не будет превышать 14 метров в секунду.

0: только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
1: Ну, кошок Дианюс.
2: Миля, Яньос ар топ. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litra arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит

0: 40 89.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam. Top, top, top!
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Новый сезон, новый уют. В Endhome новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мы

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
5: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Первомайки рядом с улицей Авеню найдены очки. Оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Утеряны документы на имя Иван Тарвит. Контактный номер телефона 29-322-765. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Каждые выходные в Латвии, особенно если радует погода, это поездки на природу или на дачу. Кто-то отправляется на шашлыки, кто-то на рыбалку, а кто-то просто хочет отдохнуть у воды. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков о том, как сделать отдых на природе действительно приятным. Одна из самых частых ошибок – оставлять продукты и напитки под солнцем на несколько часов. Особенно быстро в тепле портятся мясо, молочные продукты, соусы и салаты с майонезом. Поэтому на пикнике лучше хранить еду в сумке-холодильнике или в тени. Не оставлять открытое мясо надолго без охлаждения, брать с собой больше питьевой воды и обязательно мыть руки или пользоваться антисептиком перед едой. Также важно не оставлять после себя стекло и мусор и всегда полностью тушить угли перед уходом. Отдельно специалисты напоминают, что на природе дети быстро теряются из виду, особенно в больших компаниях. Поэтому родителям советуют заранее договориться с ребенком, где вы находитесь. Одевать детей лучше в яркую одежду и периодически проверять, где они играют. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых будет приятным и безопасным.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

любить не поздно, никогда. Поклонников река,

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс, программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев. И в ближайшие полчаса у нас с вами есть возможность задать вопросы заместителю председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте.
3: Лабден, Теремия Клаус, Итая. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Телефон прямого эфира 654-25-00. И, как всегда, по традиции, в рамках программы «Диалог с городом» любой житель может позвонить в студию и нашему гостю задать интересующий вопрос. Мы же начнем с того, что самоуправление реализует проект по восстановлению инфраструктуры озера Большие Стропы. Какие работы планируется выполнить на этом этапе?
3: В первую очередь хочется сказать, что данный проект разделен на две части. Первая часть касается участка от центральной больницы до границы города

0: данные проекты планируется реализовать в течение 2 лет. Первый этап, на который у нас уже есть финансирование, это первый этап от больницы до границы города. И в ближайшее время уже планируется, что в июне месяце будет заключен договор.
1: Следующий вопрос будет из эфира. Хотел сказать, 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Если уже дозвонились, оставайтесь на связи. Я обязательно вас выпущу в прямой эфир. В планах работы самоуправления, развития инфраструктуры, гражданской обороны, вы об этом уже начали говорить. Как продвигается проект по обустройству убежищ в рамках микрорайонов? Как это сейчас все работает?
0: Совсем не так давно появилась программа, и самоуправление приняло решение участвовать в ней. Была объявлена закупка на строительство, на технический надзор и на проектирование. В рамках данного проекта будет организовано бомбоубежище в 5 микрорайонах города: Новый Форштадт, Центр, Новостроение, Химия и Стропы. И в рамках данного проекта планируется обеспечить убежище всем необходимым оборудованием для безопасности, освещением, средствами первой необходимости, все, что нужно для так называемых 72 часов, для каких-то тревожных звонков. Но я надеюсь, что данный проект будет реализован, а сами объекты, их использование никогда не пригодится.
1: Это будут новые объекты или мы будем...
0: Нет, это будут существующие объекты, габариты и технические параметры которых позволяют в них обеспечить создание бомбоубежища.
1: Послушаем наших радиослушателей, в наушнике будет слышно. Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Алло. Алло.
1: Да, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Спасибо вам большое за парк Алопинч. Но хотелось бы, чтобы в этом парке как-то, может быть, какие-то были клумбы цветочные. Ну, уж больно он скучноватый такой получился парк, да? Зеленый, красивый, но клумбы не хватало. Не хватает какой-то яркости.
0: Спасибо большое за комментарий. Я сам, честно говоря, сказать, приверженец того, для создания ярких красок на территории города, тенденции какие-то Европы все-таки создавать более зеленые клумбы, но... В разговоре и на комиссиях, и беседах с озеленителями нашего города, с архитекторами и так далее, я всегда говорю, что круги в городе различного рода клумбы должны быть красочными. Зелени хватает в лесу, в открытой природе, а в городе хочется из-за серых красок домов больше видеть красок. И эти краски мы можем увидеть через цветы. Поэтому я надеюсь, коммунальное хозяйство и те люди, которые ответственны за
1: посадку, за краски
0: и за посадку цветов в нашем городе, внимательно слушают эфир и в ближайшее время внесут коррективы и посадят какие-нибудь саженцы цветные, разноцветные на территории Авотеню парка. Спасибо за пожелание.
1: И еще вопрос из эфира будет. Добрый день, здравствуйте.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос к вице-мэру. Было заявлено, что в Ругерах планируется строительство дома на 120 квартир, парковки и супермаркета по адресу Номикина 103. Вот интересует жителей микрорайона, будет ли сохранена зеленая зона в микрорайоне вблизи данной территории, поскольку там растет березовая рощица, дети там очень любят играть, сосенки растут. И еще вот дополнение к вопросу. Почему активно вырубается молодой лес на улице Дундуру и вблизи бывших рыбоводческих прудов? И вот также по котловану еще непонятно, останется ли там зеленая зона или все будет вырублено.
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается дома, то он будет построен вблизи дороги улицы Номитню. В рамках данного проекта будет действительно построен многоквартирный дом со 120 квартирами. Конечно, в рамках данного проекта будет построена и автостоянка, и будет благоустроен двор, и будут посажены насаждения и деревья. На большинство зеленой зоны в этом квадрате улиц Академика Графтио, Гайсмас, Апшу и Номитню будет сохранено. Если мы говорим за вырубку леса в районе улицы Дундуру, то там, насколько мне известно, есть частные территории, и данная вырубка может осуществляться в рамках парцеляции либо строительства частных домов или локального планирования. Но за

0: подробной информации о конкретном месте вы можете обратиться в коммунальное управление по адресу Саулас 5А, Александр Кампан, лесник, и он тогда сможет более развернуто и точно дать ответ на ваш вопрос. Если мы говорим за Ругельский котлован, то там работы по созданию зоны отдыха и сохранению природы, он минимален по, так сказать, уничтожению зеленой зоны, поэтому все будет сохранено, просто сделано так, чтобы люди, жители и туристы нашего города там смогли бы полноценно, комфортно отдыхать.
1: Что касается этого дома в Ругелях, это самоуправление собирается строить?
0: Нет, данный проект является проектом с Валсной Кустами и Пашуми и с Министерством финансов. Насколько мне известно, сейчас проводится закупочная процедура, чтобы определить победителя на разработку технической документации и в последующем на закупку на победителя на строительство. Я думаю, что данный проект может быть реализован в 2028-2029 году.
1: Еще вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста, вы можете задать ваш вопрос.
2: Алло.
0: Задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Я хочу сказать, что это самое, я читаю в газете, все улицы, двора ремонтируют, а у нас двор, наш двор не ремонтирует, как этот уже дом построенный.
0: Что за адрес?
2: И почему? Не знаю.
1: Какой адрес вашего дома?
2: Улица Мира, 141 дом, и по 43 дом двор одних ямок вода лежит.
0: Да, я знаю об этом адресе. 143-й дом, насколько мне известно, в ближайшее время должен будет участвовать в программе софинансирования. Ну, это можно будет перепроверить. 141-й дом, там также был диалог со старшими по дому, с представителями еще перед выборами. Я уточню данный вопрос, и тогда попрошу специалистов из ПЖКХ связаться с жителями, чтобы прояснить, на какой стадии находится этап на ремонта дворов.
1: А вообще квартиры самоуправления, если вернуться к недвижимости, сейчас сколько квартир примерно в ведении самоуправления? И есть ли какие-то программы по их реновации? Люди, которые там живут, они сами полностью всегда должны их реновировать и ремонтировать? Или самоуправление как-то помогает?
0: Точное количество я не назову квартир, потому что оно меняется. Какие-то квартиры мы продаем с аукциона, какие-то квартиры приватизируются, используя правила отчуждения. Что касается программ ремонта, то мы ежегодно тратим сотни тысяч на восстановление квартир после прежних арендаторов. А если говорить о программах, то мы участвуем уже во второй раз в программе, в рамках которой мы можем полностью отремонтировать квартиру, создать полноценную среду проживания, обеспечить всем необходимым, отремонтировать санузлы, обеспечить кухонной мебелью и бытовой техникой. Данные квартиры в основном будут предназначены для лиц, которые полагаются такие квартиры в рамках законодательства. И в приоритете будут, конечно, дети, которые из приюта и достигли 18-летия, совершеннолетия.
1: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос, пожалуйста. Улица Цирень в этом году обещали заасфальтировать. Читаю новости, где-то на Гриве какие-то гравийные дороги асфальтируются. Там. Улицу Цирень в каком...
0: Да, спасибо за вопрос.
3: Состоянии
0: да.
3: У нас всегда...
0: Данная улица есть в трехгодичном плане, и, насколько мне известно, заключен договор на проектирование. В этом году планируется разработать технический проект, и при благоприятных финансовых условиях, то, скорее всего, возможно, если будут финансовые средства и возможности кредитования инфраструктурных проектов, то данный проект может быть реализован уже в следующем году.
1: В городе сейчас...
0: Просто у нас такая да. есть практика, что один год мы разрабатываем техническую документацию, второй год мы реализуем проект. В один год, с точки зрения планирования, это тяжело сделать из-за резервации финансовых средств в городском бюджете и в некоторых сроках, которые могут быть сдвигаться из-за закупочных процедур. Поэтому в один год мы проектирование и строительство редко планируем.
1: Давайте про реконструкции дорог и улиц поговорим. Какие из них сейчас вот приоритетные на этот сезон?
0: Приоритет на улицы, которые ремонтируются из средств дорожного фонда. Данные улицы, которые были часто замечены в списках на ремонт в зимнее время года, их в первую очередь мы ремонтируем. Есть улицы, которые гравийные, есть улицы асфальтовые, которые мы реконструируем. В ближайшее время, после завершения праздника города, начнутся активные работы по асфальтировке улиц в центре города, по улице Театра, от улицы Саулас до улицы Кришьяна-Валдемара, в Нидеркунах, улица Тыргуню, от улицы Коммунала до улицы Кайнеку. Также в рамках данного финансирования мы планируем и строительство пешеходных тротуаров, и долгожданный тротуар, который жители Гривы ждали, по улице Достоевского, от улицы Блауманя до улицы Ошкална, также у нас есть в планах. Поэтому мы стараемся те планы, которые у нас были утверждены, согласно принятого бюджета и доступного финансирования, реализовывать. Ко всему прочему, с прошлого года у нас перешли некоторые проекты, которые мы начали реализовывать еще в конце 2025 года. Это проект на улицу Номитню от улицы Апшу до улицы Дундуру. И в рамках данного проекта мы построим тротуар, новое освещение, новые инженерные коммуникации, карманы для общественного транспорта, новые павильоны. И планируется, что до конца лета данный проект уже будет сдан в эксплуатацию.
1: А сколько за это лето мы грунтовых дорог приведем в порядок?
0: В этом году планируется две дороги.
1: Можем назвать их?
0: Это улица Смилгу от улицы 18 номера до пешеходного мостика на озере Губище и улица Островская от улицы Лела до улицы Ауструма.
1: Поздравляем.
0: Спасибо.
1: Тех, кто к этим улицам имеет отношение, живет там рядом.
0: Ну и для автолюбителей хотелось бы тоже минуточку внимания, что в связи с тем, что реконструируется улица Елговас на участке от улицы Баускас до улицы Пушкина, в рамках данного проекта после праздника города будет на время закрыт перекресток 18 номера и улица Елговас для прокладки ливневого коллектора. Поэтому просьба следить за актуальными новостями, за дорожными знаками и изменениями в дорожном движении.
1: Уважаемые радиослушатели, у нас с вами есть возможность задавать вопросы. Вице-мэр Игорь Прилатов сегодня в нашей студии. И вы можете звонить совершенно смело 654-25-00. Игорь, а какая позиция самоуправления сегодня по поводу парковок в городе? Какие вообще планы?
0: С Нового года, если люди заметили, мы повысили тоже тариф на парковку. Связано это с тем, что и с администрированием, и с тем, что городу необходимо развивать парковочную инфраструктуру. Совсем недавно закончилась закупочная процедура, в рамках которой мы разыгрывали три объекта. Это 18 номера 43 на месте бывшего снесенного общежития возле бывшей 9-й средней школы. Это Бауска 108-110. И также за поликлиникой Олви на Химии. Данный объект тоже есть в списке, и он связан с тем, что мы в 11-й школе будем делать спортивную базу. Параллельно мы уже публично заявляли о том, что самоуправлением было приобретено два земельных участка на улице Лачплешева возле бывшего российского консульства и на улице Цветокшня 57Б возле боксерского клуба. Вот последний объект, он один из приоритетных. Совсем недавно самоуправление получило земельную книгу, и в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы спроектировать автостоянку на данном месте. Из текущего завершаются работы по строительству автостоянки на улице Авеню и Резекнес возле футбольного купола. Параллельно уже прошла закупочная процедура на строительство автостоянки по адресу Тарту 246, где тоже будет оборудована в этом году автостоянка, которая позволит увеличить количество стояночных мест, запретить парковку на улице Тарту с целью в зимнее время года квалифицированно убирать снег с проезжей части. И параллельно рядом с ней мы проектируем автостоянку по адресу Тарту 15С, где рядом были снесены бараки, и будет в дальнейшем строиться и детско-спортивная площадка. Поэтому планов у нас много, и надеюсь, что все эти планы будут реализованы, и жители высоко оценят реализованные наши проекты, и будет комфортно как и передвигаться, так и безопасно, так и будет место, где оставить свой автомобиль.
1: На улице Михоэлса парковку поменяли раньше параллельно дороге, да, парковались под 45 градусов. Как вообще работает вот это? Эффективнее?
0: Данное решение было эффективным, поскольку ширина проезжей части плюс одностороннее движение позволяло организовать под углом парковку. Также мы сделали под углом парковку по улице Михайловса и от Имантас до Лачплиша, что позволило несколько мест дополнительно получить на данных участках улиц. Понятно, что проблема таким образом не будет решена, но если говорить глобально, то кроме всех проектов, которые я назвал по проектам в центре города, у нас планируется большая реконструкция в центре города, центральных улиц. Это мультимодальный проект, который нацелен на связку железнодорожной станции и автостанции. В рамках данного проекта будут реконструироваться центральные улицы Стация, Слачплеша, Саулес, Алес, Красловас. И в рамках данного проекта мы будем планировать дополнительно расширять карманы для парковок и делать среду более безопасной и инфраструктуру более удобной для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь Прилатов сегодня в нашей студии и готов ответить и на ваш вопрос. 654-2500. Про безопасность давайте поговорим. Система видеонаблюдения. В последнее время мы видим в соцсетях уже полиция самоуправления размещает ролики о том, что все-таки помогает это задерживать хулиганов, скажем так. Как развивается система видеонаблюдения в городе и вообще в целом по безопасности?
0: Я в первую очередь хотел бы поблагодарить сотрудников муниципальной полиции за их хорошую работу, высокий процент выявления и наказания вандализма на территории нашего города. И те точки, которые уже в этом году утверждены, и на эти места установки камер видеонаблюдения, они уже тоже определены. Их я называть не буду, пускай это будет определенным сюрпризом для многих автомобилистов, пешеходов. И в свою очередь хотел бы посоветовать родителям детей объяснять своим детям, что можно, что нельзя делать. И людям, которые иногда не могут контролировать свою агрессию и силу, направить ее более на благие дела и заниматься спортом. И цель данных вообще мероприятий — установка камер выявления таких случаев, но я хотел бы, чтобы их таких случаев было меньше. Совсем недавно мы восстановили электронные рекламные табло на улице Ригас, которые в свое время также были повреждены вандалами. И хотелось бы, чтобы жители, дети, подростки ценили все то, что мы делаем в центре города. И если мы забегаем вперед, то и вот сейчас появились машины CTB, в ближайшее время начнут устанавливать павильоны новые в центре города. Все это показывает, что город развивается, становится более европейским, более уютным, комфортным и должен радовать глаз не только жителей нашего города, но и туристов. И наша команда делает все для того, чтобы город расцветал и в нем появлялись новые объекты малой, большой инфраструктуры. И тем самым мы будем показывать, что мы работаем для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, проживая в этом городе.
1: Еще вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Добрый день.
1: Пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мы живем, во двор наш. Это Лачплеша, Михайловса, Имантас и Вестора. Вот это, то есть возле Дон Жуана, вот этот двор. Половина двора относится к ЖКХ. Там безукоризненно все скашивается, трава выводится. Вторая часть, она принадлежит какому-то частнику. Ну скажите, пожалуйста, там вырастает трава до колена. Угу. Ее, да, приехали позавчера состригли. Но вот это, вот эти валы травы, они так и лежат, они будут лежать. Ее разносят ветром, эту траву. Ну. Наш уборщик, я ему, между прочим, очень сожалею, сожалею, потому что работа лишняя прибавляется. А нельзя ли вот этих обязать, которые скашивают траву, сразу убрать за собой ее же?
0: Угу. С Спасибо за сигнал. Я надеюсь, муниципальная полиция слышит тоже эфир и могла бы проверить данные в двор и проверить уборку покошенной травы на данном участке. Впредь вообще по таким случаям можно обращаться в полицию самоуправления, и полиция самоуправления, у нас есть механизм, обязывающий правила, который позволяет составлять административные протоколы, наказывать частных лиц, юридических лиц, если территории неприглядно выглядят, неухоженно, деревья растут, не подстрижена трава, либо не обрезаны сучья, не убран мусор и так далее. На все это у нас уже есть механизм и есть определенные даты, к каким датам юридические и физические лица должны приглядывать за своими земельными участками на территории нашего самоуправления. И в данной ситуации, если вы видите такую неприятную ситуацию с покосом травы, то смело можете звонить в муниципальную полицию 654-21-500.
1: Продолжаем программу «Диалог с городом». Телефон в студии 654-2500. И сюда вы можете позвонить, чтобы прямо сейчас задать вопрос вице-мэру Игорю Прилатову, который находится в нашей студии. Здравствуйте, у вас есть такая возможность.
5: Добрый день. Скажите, пожалуйста, очень хорошо все в городе, везде все делается, дорогами все. А вот в частности, в средней погулянке по улице Ирбью, там когда-нибудь что-нибудь будет, там сплошной песок, машина проедет, это какой-то кошмар.
0: Угу. Спасибо за вопрос. Это не только касается и Пугулянки, это касается и Старого Форштадта, и Мештемса, и Гривы, и Нидеркун, и Калкун, и Нового Строения, и многих крыжей, и многих микрорайонов, где есть частный сектор, и те дороги, которые там находятся, они являются дорогами категории D с низкой интенсивностью передвижения автотранспорта и пешеходов. И, ну, к сожалению, в рамках доступного финансирования приоритет отдается улицам с повышенным передвижением пешеходов и автотранспорта, беря во внимание еще тот факт, если рядом передвигается и есть маршрут общественного транспорта. Поэтому, к сожалению, в том районе, именно на улице Ирбью, к сожалению, ничего не планируется на данном этапе.
1: А как бы включить это в план?
0: Для того, чтобы включить план, необходимо реализовать план предыдущих лет и тех улиц, которые являются магистральными, имеют выше категорию по интенсивности передвижения автотранспорта и пешеходов.
1: Ну, а что касается обеспыливания, эти улицы мы обеспыливаем?
0: Коммунальное управление ежегодно вносит в план новые объекты, новые улицы и обрабатывает противопыльной обработкой. Насколько мне известно, данные работы уже сейчас проходят на территории нашего города, периодически и расширяется список улиц, которые обрабатываются данной
1: смесью. Давайте улицу Ирбью тоже добавим.
0: Ну, специалисты должны тогда ее обследовать.
1: Если слушают эфир, пожалуйста,
0: обследуйте данную улицу.
1: 654-2500, номер телефона в студии. Вас тоже приветствуем в эфире. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Добрый день.
6: Возможно, я уже повторюсь с вопросом, просто накипело. Буквально только что при выезде с Первомайки на улице Видзина, с нашей любимой перекресток, на котором постоянно случаются аварии, как можно решить эту проблему? Просто вот летят машины с этого города на Пугулянку без тормозов, мы не видим знаков. Ну, спасайся как можешь.
0: Спасибо за вопрос. В свое время тоже участвовал в улучшении организации движения на данном перекрестке. Мы, наверное, использовали все доступные способы по элементам дорожной инфраструктуры, включили светофор на перекрестке улиц Шуню и Видземес, уложили лежачего полицейского со стороны. Но тут, наверное, остается уже, скорее всего, в средней полосе также оборудоваться лежачий полицейский. Совсем недавно мы об этом говорили. И, ну, я надеюсь, коммунальное управление меня слышит, и я напишу тоже от себя заявление в транспортную комиссию, чтобы в средней полосе со стороны центра города оборудовать лежачий полицейский. Конечно, это не лучшее решение на магистральных улицах, учитывая тот фактор, что там передвигается общественный транспорт. Ко всему прочему, в зимнее время года, когда снегоуборочная машина едет с лопатой, опущенной лопатой по уборке снега, это обрывает лежачих полицейских и вырывает его с корнями. ну, не всегда внимательны также и водители на снегоуборочных, поэтому, конечно, сейчас этот вопрос мы можем актуализировать. Безопасность на дороге — это превыше всего, и я сам живу на Новом Форштате и замечаю, что с периодикой в какие-то месяцы количество транспортных происшествий на перекрестке Видзем и Савеню все-таки все равно иногда возникает.
1: Светофор туда не просит?
0: К сожалению, из-за того, что там передвигается общественный транспорт, горка, такая интенсивность движения, данный светофор создаст очень неблагоприятные условия для пересечения данного перекрестка, в особенности в час пик.
1: Следующий вопрос тоже из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Добрый день.
7: Добрый день.
1: Добрый.
7: Будьте добры, скажите, а когда наконец дойдут руки к нашему мосту? Третий год уже обещаете. Первый год начнутся работы весной, второй год начнутся работы. Уже третий год. Когда будет решен вопрос с мостом?
0: Спасибо. Объявлена закупка. В начале мая будет открытие финансовых предложений от претендентов на реконструкцию моста Единства.
1: Проект в начале большой, мая?
0: В начале июня. Проект большой. Ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять миллионов. Проект сложный для нашего города. И мы учитывали все факторы. Переписки с министерством, реконструкцию А6, реконструкция... дорогу на Свенский мост. Все это было связано между собой. Если производить такого рода работы в один момент, то можно парализовать часть региона. Поэтому всему свое время, за всем мы следим. И закупочная процедура уже объявлена. Так что в ближайшее время мы уже узнаем, какие финансовые предложения от претендентов будут на эту закупку.
1: Скоро начнется голосование в конкурсе так называемого бюджета софинансирования, бюджета соучастия. Расскажите, что там за инициативы и какие проекты в этом году могут быть реализованы?
0: Бюджет соучастия — это такая недавняя традиция на территории нашего города, и она направлена на то, чтобы инициативные группы людей, которые хотят изменить что-то вокруг себя, улучшить, создать более благоприятную, комфортную среду для проживания, могут подавать свои заявки на реализацию различного рода проектов. В этом году было подано порядка 8 проектов, из них было утверждено и поддержано 5 проектов, и в ближайшее время они будут опубликованы для публичного голосования, поэтому следите за актуальными новостями, поддерживайте проекты, которые вы считаете нужны для города, конкретно для вашего микрорайона, и в конечном итоге победитель будет определен наибольшим количеством голосов, и при определении победителя мы уже тогда выявим победителя и реализуем проект, как это было сделано в этом году на озере Шуню. Был сделан спуск к воде для спуска лодок.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
8: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Я звоню по такому вопросу. Житель Чекура, улица, скажем, 6, дома номер. У нас 2 года обратно была заявочка на парковочные места, на новое благоустройство, да?
0: Да.
8: Софинансирование с Думы, чтобы было бы. И все документы, как бы, стадии развития. Вы можете, как бы, заняться этим вопросом, чтобы вопрос решился побыстрее, чтобы у нас обустраивалась территория?
0: Спасибо за вопрос. Я проверю данный адрес, просто в свое время мы приостановили программу благоустройства прилегающих территорий и связали ее с полной реновацией домов. В том случае, если дом идет на полную реновацию дома, тогда у дома есть возможность получения софинансирования на реализацию проекта благоустройства. Я попрошу проверить по срокам, когда была подана заявка на благоустройство адреса Чекура 6, и тогда попробую, чтобы представители по ЖКХ донесли информацию уже до старшего по дому, либо до жителей инициативной группы дома по адресу Чекура 6.
1: В летний сезон горожане все больше и больше времени проводят на природе, у водоемов. Готовы наши водоемы, городские пляжи к купальному сезону?
0: Коммунальное управление отрапортовало, что 12 пляжей, водоемов городских соответствуют требованиям. одновременно продолжаются работы по благоустройству и содержанию мест для отдыха, приведению их в порядок к купальному сезону. Ко всему прочему, с 22 мая в городе возобновлена работа сезонных питьевых фонтанчиков в парке Дубровина, в музыкальном парке Эспланады и в центральном парке и возле Большого Стропского озера. Поэтому коммунальные службы работают каждый день над тем, чтобы быть готовым к 1 июня, когда и, судя по погодным условиям, на праздник города уже станет намного теплее, и люди смогут прекрасно проводить время на природе и в местах отдыха.
1: Давайте про праздник города поговорим, но сразу после телефонного звонка. Добрый день.
0: Алло.
9: Алло, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
9: Мэр города обещал нам построить мостик около Олимпийского центра именно в апреле. Но уже кончается май конкретно. Когда будет у нас новый мостик и можно будет уже там проходить?
0: Спасибо за вопрос. Данный мостик, который относится к территории Олимпийского центра, я задам данный вопрос и попробую, чтобы данная информация появилась на городских порталах.
1: Итак, в следующие выходные состоится праздник города. Все ли готово к празднованию?
0: Каждый день службы, управления, департаменты встречаются, планируют, утверждают программу на праздник города. Она очень обширна. Радуюсь, что специалисты каждый раз придумывают что-нибудь новое. Количество заявок на уличную торговлю, на общепит ежегодно растет. Также мы планируем и принять в наш город большое количество туристов, гостей, соседей нашего города. И хорошо провести время и отпраздновать праздник города все вместе в хорошем настроении, в хорошей ауре и при получении позитивных эмоций. Надеюсь, что все пройдет отлично, на ура, как всегда. И мы высоко сможем и громко о себе заявить на всех порталах нашей страны. Поэтому приходите, приезжайте, звоните своим друзьям, родным, близким, чтобы, приезжая на праздник города к нам, вместе, дружно встретить этот праздник.
1: Какие еще летом мероприятия ожидают Даугавпилс?
0: После праздника города первый из таких, наверное, мероприятий будет праздник Лиго. Он будет уже проводиться на эстраде. Потом будет артишок, молодежное лето, 9-й фестиваль реконструкции в крепости, музыкальный август. В рамках данных всех фестивалей и праздников мы планируем новые программы, стритфуд фестивали, пивные фестивали, кино под открытым небом. Над этим всем работают сейчас специалисты, смотрим, как это лучше сделать, чтобы максимально получить отдачу от подобного рода фестивалей.
1: Гостем программы «Диалог с городом» сегодня был первый, единственный заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прилатов. Игорь, вам спасибо.
0: Спасибо вам за эфир.
1: И программа «Диалог с городом» на волнах радио «Алиса плюс правила». Я Сергей Красиев. Всем спасибо за внимание. Услышимся. До свидания. До
10: свидания. «Диалог с городом» на радио «Алиса плюс».
11: Длительная реклама.

0: поздравлений.
1: И доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Доброй ветреной пятницы. Снова ветер у нас хозяйничает. Мы уже как-то сроднились с ветром в любимом городе. Да и к погоде я давно отношусь философски. Как в песне поется, у природы нет плохой погоды. Вот примерно так. Главное, чтобы в душе у каждого из нас всегда было солнечно. Чтобы никакие тучи и облака никогда не приближались к нашему настроению. Фокусируемся на хорошем настроении. И добро пожаловать в прямой эфир программы «Поздравления». Начинается на радио «Алиса Плюс». Пятничная, а значит особенная. Мы завершаем с вами май в эти дни. Последний весенний месяц. Кто же появился на свет в эти майские дни? Мы сейчас с вами будем узнавать и обязательно поздравлять. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте. Ваши смс-письма для нас как бальзам на душу. Я на них всегда люблю отвечать. И, конечно же, по максимуму на ваши звонки. 20-20-10-16 для сообщений и 654-2530 для звонка.

0: эфире программа поздравлений.
1: А завершение мая и начало июня особо значимы в нашем родийном, нашем дружном маленьком коллективе. У нас два весомых повода для праздника. Целых два, представляете? Но весомых! День рождения радиостанции. Совсем скоро мы будем отмечать очередной, 1 июня, в понедельник. И день рождения нашего шефа. А этот день уже пришел. Он начался ровно в полночь сегодня. В полночь, когда началась пятница, 29 мая. День рождения человека, благодаря которому и появилась радиостанция «Алис Плюс» на свет. И в первые дни июня мир услышал голоса радиостанции «Алиса Плюс». Евгений Алексеевич Царев в этом году юбиляр. Евгений Алексеевич, от всего коллектива поздравляем от души с этой замечательной, значимой датой. За эти годы вы создали не просто радиостанцию, а настоящий дом для всех нас, где рождаются идеи, звучат эмоции, каждый день наполняется жизнью, энергией. Вы умеете держать волну и на радио, и в жизни. Желаем крепкого здоровья, конечно же, счастья, благополучия, вдохновения и только хороших новостей. И в эфире, и вне его. Пусть рейтинг жизни всегда будет на максимуме, помехи обходят стороной, а любимая музыка и отличное настроение звучат без перерывов 24/7.

Если долго плакать возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол, появится сокол высоко над тучей. В это время важно не упустить случай, увидеть его крылья, увидеть его перья и вдруг удивиться, а кто это теперь я?

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: На связи с нами город Ливан и Руслан. На связи с нами слушатели наши. Руслан передает привет своим коллегам. Как всегда, коллеги слышат, я уверена. С наступающими выходными. А вот и повод для праздника, Руслан, правда? Дело не хитрое, было бы желание.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алексей, Ольга сегодня тоже принимает поздравления с днем рождения. Оленька, у меня для вас есть пожелание и музыкальный подарок. Ваша соседка Мария Афанасьевна поздравляет вас. Лена присоединяется, желают радости земной, здоровья крепкого и счастья. Пускай обходят стороной невзгоды, хвори и напасти. И все, что задумано, пускай всегда сбывается. А все, что сердцу дорого, пусть снова и не раз повторяется.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения, Лариса Дементьева тоже сегодня принимает поздравления в этот майский день. Лариса, мама поздравляет, сестра Оля, племянник Олег, Виталий и Даша присоединяются. Пусть счастье всегда будет в сердце твоем, желают. И нежностью светится взгляд. Семейным уютом согрет будет дом, где ласка и чуткость царят. Улыбками, радостью каждого дня вся жизнь твоя будет полна. Исполнится пусть все мечты у тебя. Удачи, любви и добра!

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, любимое радио. Вы знаете, несмотря на то, что по почерку я вас не узнаю в сообщениях, в данном случае на WhatsApp, но стиль всегда узнаю и понимаю, от кого сообщение, даже не глядя на имя. Наташа пишет нам из Оксфорда. Добрый день, любимое радио и родной город. Всем привет из Оксфорда. Наташенька, здравствуйте. Конечно же, традиционно и от души Наташа всегда о своей любимой тете Анастасии передает привет, желая хорошего настроения. Мы, Наташенька, будем надеяться, что Анастасия нас слышит.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Любимую супругу и любимую мамочку Ольгу Савченко. Оленька, ваш муж, ваши девочки, доченьки поздравляют вас с днем рождения. Желаю в первую очередь крепкого здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Безумно любим тебя, наша самая родная, самая красивая и самая молодая. Оленька, для вас эти строки и музыкальный подарок уже в эфире.
2: Все гости.

0: днем рождения, любовь моя.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: У нашей слушательницы Станислава сегодня праздник. День рождения правнучки. Правда, Стася, это праздничный день и для прабабушки. Правнучку Машеньку с днем рождения Станислава поздравляет. Правнучка моя родная, с днем рождения, дорогая. Славный, милый ангелочек, лютик, аленький цветочек, будь счастливой, подрастая, никогда проблем не зная. Просто, солнышко, живи, улыбайся и твори.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одна бабушка сегодня в праздничном настроении. Бабушка Зина. У внука день рождения у Алексея Медвянского. Алексея от бабушки Зины пожелание добиться всех целей успешно. Приятно желать всей душой. Пускай счастье будет безбрежно. Успех ожидает большой. И манят карьерные дали. Чудесно растут сбережения. Удачи, чтобы жизнь украшали. Сопутствовало бы везение. Алексей, мы присоединяемся к таким важным пожеланиям вашей бабушки. С днем рождения!

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Первый час завершим поздравлением коллективным. Коллеги по работе, коллектив «Гармонии». Веронику поздравляет с днем рождения. Желаю в жизни светлых дней и радостью наполненных бокалов. Желаем, чтобы в жизненных боях ты, Вероника, победу одержала. С днем рождения! С днем рождения, Вероника!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну вот и новый час. Начало второго показывают студийные. Пятницу показывает календарь. 29 мая сегодня. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, у многих из вас уже есть планы на выходные. Но у меня пока, конечно, планы на выходные имеются. Но пока в ближайших планах у меня целых 2 часа еще прямого эфира вместе с вами. Присоединяйтесь, принимайте участие, отправляйте приветы, радуйте родных поздравлениями, родных, любимых, знакомых, друзей. Или еще вариант, просто послушайте любимую какую-то песню, обращайтесь, звоните 654-2530 или сообщением номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление адресовано Евгению Алексеевичу Цареву. Евгения, с днем рождения. Коллектив MediaStreams поздравляет, крепкого здоровья желая, неиссякаемой энергии, вдохновения, уверенности в каждом новом начинании. Пусть рядом всегда будут надежные люди, работа приносит удовольствие, а каждый день открывает возможности для ярких идей, интересных проектов и счастливых моментов.

гасишься и гаснешь, и вдруг это сердце распахнуто настежь, и в огонь, где ты был.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Анатолия Данилова поздравляют с днем рождения, с юбилеем в этом году. Анатолий, семья Барановских желает здоровья, благополучия, успехов, удачи во всем. Пусть всегда и везде окружают заботой, вниманием и любовью тебя, твои родные, твоя семья. Анатолий, с днем рождения, мы присоединяемся к этим замечательным пожеланиям.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: И еще парочка музыкальных просьб ожидает своего выхода в эфир. Сообщение в одном из... Катя пишет: «Добрый день, сегодня у нас выходной, слушаем вашу передачу. И хотелось бы послушать песню «Седая ночь». Катенька, ну песня сама по себе уже соответствует выходному дню, правильно?

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующая песня уже вернет нас в настоящее. Мы из ретро-формата на немного уйдем. И группа «Добро. Юность» будет звучать сейчас в эфире. Пришло сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Танечка пишет: «Добрый день. Хорошего всем настроения, несмотря на погоду». Танечка, погода – это тот фактор, который нужно переждать, в конце концов, да, если дождливая погода. К счастью, все это проходит, и мы радуемся все солнцу. Под дождиком всегда следует солнце.

Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv

0: Вашего вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: А любимой маме Анне Долгачевой адресовано следующее поздравление. Анечка, сын Николай поздравляет вас. Мама, ты мой самый добрый свет. С днем рождения тебя, родная. Пусть подарит жизнь еще 100 лет. И мечта исполнится любая. И добавляет уже в прозе: оставайся всегда здоровой, счастливой, в прекрасном настроении и с улыбкой на лице. Я тебя очень люблю. Анечка, с днем рождения. Я очень надеюсь, что вы слышали пожелания от сына. Музыкальный подарок начинает звучать в эфире. Песня в исполнении Александра Пескова «Танцуй, моя родная мама».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление пришло, адресовано Ольге Савченко. Оленька, подруги Алла и Наташа поздравляют с днем рождения, пишут. День этот отличный повод еще раз ощутить, как чудесна и неповторима жизнь. Милая Оленька, пусть каждый твой новый день будет приятным сюрпризом, и пусть сбываются все-все твои мечты. Оленька, с днем рождения! Посмотрите, какую песню выбрали ваши подружки музыкальным подарком для вас. Ставьте громче.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: А еще одну просьбу ловлю. Песню Марка Тишмана «Здравствуй, лето» послушать кто-то просит. Кто-то там, не знаю, пришло обычным сообщением и подписи нет. Иногда, когда я произношу эту фразу, вы тут же пишете, кто с этой просьбой обращается. Но в данном случае это, наверное, не так и любопытно для меня. Хорошего дня вам в ожидании.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisaplus.lv в разделе «Политическая реклама».
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое не

0: В эфире программа поздравлений.
1: А праздник у нашей слушательницы Ирины. Во всяком случае, пришло сообщение от нее, от Ирины. Какого характера праздник? Сын закончил школу. Сын Антон окончил школу, и хорошее лето. Хорошего лета желает ему мама. А для мамы это тоже праздник. И некоторое такое вот какое-то ощущение свободы, что ли, наверное, да, Ирина?

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Песня в исполнении Филиппа Киркорова. Мне мама тихо говорила, что давно мы не слушали эту песню. Выбрана сегодня музыкальным подарком для Анны Долгачевой. Анечка, этот выбор сделала ваша невестка Анна. Анна свекровь и Анна невестка. Это не случайно, Анечка. Пожелание от невестки Анны: долгих лет жизни, здоровья бесконечного, радости, счастья от встречи с родными и близкими, никогда и ни по какому поводу не унывать и находить что-то хорошее в каждом новом дне.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришло сообщение, начинается со слова «Здравствуйте». Здравствуйте, здравствуйте. Отвечаю сразу, передаем привет Кате и Айвару. Желаем, чтобы у них все случилось, все сложилось, все срослось. Любви, счастья, взаимопонимания. От друзей эти строки. Катя, Айвар для вас.

0: поздравлений.
1: А следующее... Ну, это привет. Я так это, наверное, обозначу. Абсолютно безымянное. Привет всем коллегам с вокзала. Да, вот тут такая пауза у меня не случайная. Осталось совсем чуть-чуть дожить до конца рабочего дня, и выйдя за эту рабочую черту, мы вновь станем свободными. С пятницей, тут продолжительная буква Е и восклицательный знак, конечно же. Конечно же, хотелось бы мне, чтобы ваши приветы, ну, мало ли, что мне хотелось бы, да, чтобы ваши приветы, ваши поздравления все-таки сопровождались именами, да, тут кому-то, от кого-то, какие-то тайны и секреты. А к чему нам эти тайны и секреты, когда все мы открыты для общения? Тем не менее, хорошей пятницы всем коллегам с вокзала. Хорошей пятницы. И пускай солнечной будет суббота, и воскресенье тоже пусть по погоде не подведет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: От всей души счастья и исполнения желаний. Для Марины Маяцкой начинаются строки пожеланий. Так, от Инны и Олега. Мариночка, поздравления с днем рождения. Добавляют, чтобы жизнь, как яркая мозаика, складывалась из светлых красок радости, незабываемых событий. А каждый новый день пусть дарит удачу и прекрасное настроение. Ты заслужила все самое лучшее.

0: слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение с поздравлением. Сообщение с желанием познакомиться тоже вижу, чуть позже озвучу. Поздравляет большая и дружная семья Тихоновых Машеньку Федоренкову с днем рождения, прекрасную принцессу. Желают быть счастливой девчушкой с хорошим настроением, крепким здоровьем, много радости, больших успехов, развития талантов, прекрасных возможностей проявить себя, еще много красивых нарядов и вкусных шоколадок. И, конечно же, поздравления родителям, маму Таню и папу Андреса с днем рождения дочки, такой прекрасной и милой. Счастья вашему дому. Танечка, Андрес, с праздником. И, конечно же, Машеньку с днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: А что же касается сообщений с желанием познакомиться, все тот же мужчина и все еще в поиске. Да, не так-то просто найти и повстречать ту самую своего человека. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Все подробности по телефону 25-612-437. 25-612-437.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных по

0: Предместье Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
0: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Следующее поздравление еще одно сегодня для Ольги Савченко. Оленька, я надеюсь, что вы слушаете эфир, слушаете программу. Поздравление от тети Светы пришло. Любимую племянницу вас поздравляет с днем рождения. Пусть каждый новый день будет полон нежности, любви, улыбок, цветов. И каждое мгновение пусть дарит лишь счастье и радость. Пусть тепло сердечных слов, которые ты услышишь сегодня, и самых искренних пожеланий, надолго сохранит в сердце ощущение праздника. Оленька, мы присоединяемся к пожеланиям

0: Программа поздравлений.
1: Тамара Гварцители, а голос ее можно узнать из тысяч. Будет сейчас звучать в эфире одна из композиций «Воздушный поцелуй». Просьба, Ниночка, ваша будет исполняться, но не сомневаюсь, что многие получат радость от этой композиции. Многие наши слушатели.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Пока звучала Тамара Гверцители, еще одно сообщение пришло. Поставьте, пожалуйста, так оно начинается, поставьте, пожалуйста, в преддверии выходных песню «Выходные» про ТВ-трасс с уважением Валя. Валюша, а давайте послушаем, действительно.

0: от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супер выгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
3: Здравствуйте, сегодня хотим поздравить нашу коллегу Елену Киселеву с наступающим юбилеем, с красивой датой. Леночка, в этом году, еще Леночкин личный год не начался, раз день рождения наступает, да? Будет круглой отличницей. Ага, все, поняла намек ваш, коллеги, дорогие, Елена Киселева. Леночка, с наступающим юбилеем поздравляют вас в коллективе. В пожеланиях, Леночка, классно отметить юбилей в кругу самых дорогих и родных лиц. Пусть все, что тебе пожелают, исполнится. Пусть все, что тебе надарят, будет кстати и в радость. Поздравляем заранее, а в понедельник еще раз отметим. Конечно. А как же? Так оно и случается, когда накануне выходных происходят праздники. Леночка, с наступающим от нас тоже самые добрые пожелания.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одно сообщение с желанием познакомиться. Прежде чем прервемся, сделаем перерыв до вечернего эфира программы. Да, ведь сегодня пятница, будет вечернее продолжение. А женщина в поиске ищет знакомство с мужчиной без вредных привычек, самостоятельным от 40 до 50. Контактный номер телефона 28-993-740. 28-993-740.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот, а теперь перерыв небольшой, буквально 2 часа, и в 5 часов вечера программа поздравлений продолжится. А я пожелаю вам всем хорошей пятницы, замечательного, возможно, для кого-то и судьбоносного пятничного вечера, отличных всем нам выходных. И какая разница, какая будет погода за окном. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы солнечно и тепло. Главное, кто будет рядом. И встретимся уже летом, 1 июня, да? Говорю вам пока весной, а привет скажу уже 1 июня летом. Спасибо за отлично проведенные очередные 3 часа на этой неделе, за отлично и плодотворно, что самое главное. И пока услышимся.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Есть такие овощи, которые любят даже те, кто не считает себя опытным огородником. И цукини как раз из таких. Растут быстро, выглядят красиво, а летом они улетают в оладьи, запеканки, а кто-то готовит кабачковую икру. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от опытных садоводов о том, как правильно посадить цукини, чтобы летом не жаловаться на урожай. Цукини очень любят тепло и совсем не переносят заморозков. Лучшее время для посадки в Латвии – конец мая и начало июня, когда земля уже хорошо прогрелась. Садоводы советуют выращивать рассаду примерно за месяц до высадки. Использовать легкую и рыхлую почву, ставить рассаду в теплое и светлое место, а чтобы семена быстрее взошли, первые дни можно накрыть горшочки пленкой. Если же сеять цукини сразу в грядку, желательно заранее перекопать землю, добавить компост или перегной, оставлять между растениями достаточно места, примерно 70 см, и после посадки хорошо полить почву. Кстати, слишком усердствовать с поливом не нужно. Цукини любят влагу, но не болото. Обычно достаточно поливать их раз в неделю, если нет сильной жары. И помните, цукини часто дают урожай так активно, что потом придется раздавать соседям, родственникам и коллегам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет вкусным, а урожай щедрым.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, не исключены осадки в виде дождя, и температура воздуха для завершения мая будет невысокой, максимально плюс 14 градусов. Но есть и хорошие новости. Возможно, ближе к позднему вечеру утихнет скорость ветра.

0: dārgi un nedroši, tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полезией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полезией программа. Их сайт LKPP.LV.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о реальной ситуации в энергетике Латвии и о том, почему тема возобновляемых ресурсов сегодня напрямую связана не только с экологией, но и с устойчивостью страны. Гость программы – руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус, отметил, что исторически Латвия действительно была одной из стран, хорошо обеспеченных возобновляемой электроэнергией. Основу для этого баланса много лет составляли гидроэлектростанции на Даугаве. Однако, по его словам, даже при всей значимости Даугавпилской ГЭС «Каскады» этого ресурса никогда не было достаточно для полного покрытия потребностей страны в течение всего года. Дмитрий Гус пояснил, что объемы производства на гидроэлектростанциях зависят от сезона и от притока воды. В отдельные месяцы, особенно в период паводков, Латвия действительно может обеспечивать себя электроэнергией полностью и даже экспортировать ее. Но в засушливое лето и осенью ситуация меняется, и стране приходится импортировать недостающую электроэнергию из соседних государств. Как подчеркнул гость программы, серьезные перемены в энергетическом балансе Латвии произошли после 2022 года. С одной стороны, выросли геополитические риски, с другой – резко подорожал природный газ, от которого зависит работа тепловой генерации, в том числе Рижской ТЭЦ. Кроме того, прекратилась торговля электроэнергией с восточного направления, и часть ранее доступных импортных мощностей просто исчезла с рынка. По словам Дмитрия Гусса, именно поэтому в Латвии усилился интерес к новым проектам в сфере солнечной, ветровой и аккумуляторной генерации. Их задача – компенсировать недостающие мощности и сделать энергосистему менее зависимой от внешних поставок и резких ценовых колебаний. Таким образом, как отметил гость программы, сама по себе Даугавпилская ГЭС «Каскада» остается важнейшим ресурсом, но уже не может рассматриваться как единственный ответ на энергетические потребности нашей страны. Для устойчивой и безопасной системы Латвии необходим более широкий набор собственных источников энергии. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: плюс.
1: Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, не исключены осадки в виде дождя, и температура воздуха для завершения мая будет невысокой, максимально плюс 14 градусов. Но есть и хорошие новости. Возможно, ближе к позднему вечеру утихнет скорость ветра.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
2: Станислава Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Когда в жизни наступает тяжелый

момент важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
2: 2-400-881.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: И в эту последнюю пятницу мая, напомню, 29 число сегодня, приветствую всех я, Юлия Сергачева, на волнах 101.6 FM. И с каждой нашей с вами встречи и радиовстречи лето подкрадывается к календарю все ближе. Но вот как-то с погодой лето о себе пока решило не намекать. 17 часов и 6 минут. 6 минут шестого, и я точно знаю, что наступлению пятницы рады не только взрослые, но и дети, которых можно смело поздравить с каникулами, и особенно выдохнули, наверное, родители. Друзья, а сейчас я в течение 4 часов по доброй традиции предлагаю вам делиться с нами тем, что вас радует, тем, что вы празднуете сегодня, или кто-то ваш очень хороший знакомый, или кто-то из ваших коллег, какой-то ваш друг, товарищ, и также можете дарить друг другу песни, передавать привет. И о чем-то хорошем обязательно сообщайте. Напомню только о средствах связи с нами. 654-25-00 – этот номер для звонков. 20-20-10-16 – смс, вайбер, ватсап. Пишите или оставляйте заявки у нас на сайте alisaplus.lv. А вот теперь полетели. Всех с выходными!

0: эфире программа поздравлений.
1: Jūsu garāža cieši no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E, tālrunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: И этот вечер праздничный, пятничный на волнах радио Алиса Плюс. Лично мне хотелось бы начать со слов, адресованных Евгению Цареву. Коллектив «Радио Алиса Плюс», мы вновь все вместе поздравляем нашего руководителя с юбилеем. Конечно же, крепкого здоровья пожелаем. Куда же без этого? Благополучия, чтобы всегда было много энергии для новых идей, вдохновения для самых важных решений и уверенность во всем, что вы делаете. А рядышком всегда пусть будут надежные люди и поддержка близких людей. Интересного личного Нового года, новых горизонтов, а все задуманное пусть непременно сбудется и получится. С юбилеем еще раз!

0: Программа поздравлений.
1: И, конечно, в этом часе я всем вам, друзья мои, напомню об удачной идее для того, чтобы отправиться в красивое путешествие, и совсем рядышком с Латвией это место находится. И если вы с нами на связи, вы уже поняли, что паузы для информации предусмотрены в часе этом, и если вам захотелось сменить обстановку, то вы можете выбрать в качестве направления и отправиться в усадьбу Ильзенберг, которая расположилась в Литве. Старинное поместье. Между двух живописных озер оно находится, Ильгисе Апвалс, прямо у границы Латвии и Литвы. На сегодняшний день Ильзенберг — это полностью восстановленная усадьба и признанный объект культурного наследия Литвы. Можно гулять по старинному английскому парку, можно отдыхать у воды, любоваться дворцом эпохи позднего классицизма, фотографироваться среди цветов и зелени скульптур или пройтись по знаменитому мосту любви к собственному острову усадьбы. И также в Ильзенберг большое экскурсионное предложение. Для групп экскурсии доступны круглый год по предварительной записи. А для индивидуальных гостей вас ждут по выходным и праздникам

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
8: СМСки в мессенджерах полетели.

Ну, еще одно сообщение я прочитаю. Вот оно просто так было прислано на номер 2020-1016, но это совсем не просто так, потому как, Геннадий, в ваших чувствах мы не сомневались нисколько, ни на секунду. Я представляю, насколько Бронечка улыбается без остановки. Бронислава, улыбка с вашего лица не сходит, наверное, никогда, так как Геннадий у вас настоящий джентльмен. Добрый вечер, Юльчик! Всем слушателям классного пятничного настроения. Я, как всегда, уже по традиции, хочу подбодрить самую любимую на свете, самую прекрасную мою малышку, девочку любимую, Бронечку. Скажите, что я ее очень сильно люблю. И она для меня самая-самая лучшая на этой планете. Геннадий, берегите свою прекрасную леди. Музыкальный подарок Бронечка для вас уже в эфир отправляется.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: И вновь минута для информации. Мы продолжаем путешествие по Эльзенбергу, одному из самых атмосферных мест в Литве. Причем оно подходит для отдыха всей семьей. Огромный парк-музей под открытым небом, почти 18 гектаров природы, тишины, красивых прогулок. Также проложены 3-километровые дорожки, оборудованы уютные места для вашего отдыха, а вокруг скульптуры, цветущие аллеи и необычные тематические пространства, у которых свои названия. Настоящая легенда усадьбы – это тот самый здоровяк, тот самый дуб, которому около 900 лет. И поскольку в теплый сезон Эльзенберг буквально утопает в цветах, его называют еще и цветущей усадьбой. Это идеальное место для прогулок, для фотографий, для праздников у вас. В Эльзенберг своя особая атмосфера, особенно вот около знаменитого острова Любви, где романтичный мост прямо через озеро проложен. На территории работают также кафе, ресторан, есть парковочные места и все, чтобы провести здесь целый день и с удовольствием. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса, или заходите на сайт, там вся более подробная информация. Ilzenbergas.lt.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Судя по сообщению, которое я увидел прямо сейчас и мельком взглядом своим пробежала, Юльчик, привет, это будет музыкальная пауза. «Алиса Плюс», я хотела бы пожелать всем замечательного настроения, несмотря на погоду, это Саманта, и просто радуюсь, как ребенок, наступлению пятницы. Ну а что, погоды только не хватает. И вы знаете, по поводу погоды много сообщений поступает. И как-то эти тучи слегка влияют на настроение наш с вами. Саманта, погоду мы с вами можем переждать в любом случае. К тому же никакие капли по крышам и окнам пока что не тарабанят. Градусы погодные пусть мы и не в силах изменить, но в наших с вами силах настроение поднять, это точно. А для этого звонить в прямой эфир 654-25-00. С удовольствием с вами поболтаем, если вдруг нет никакого повода для того, чтобы дозвониться и поздравить, или послушаем все песни, которые вам хотелось бы воспроизвести на волнах 101.6 FM. О чем сообщайте в СМС 20 20 10 16.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, с пятницей всех. Все очень рады наступлению, особенно вечера пятницы. Здесь не могу не согласиться. Вы знаете, я слегка волнуюсь, даже отправляя вам текст. А вот это очень даже зря. Но все же, пишет наша слушательница, у моей подружки сегодня день рождения. Виктории ее звать и величать. Якушева Виктория, если вдруг вы с нами на связи, мы на это очень рассчитываем. Не время есть торт. Сделайте громче звук радиоприемника. Здесь Сандра так разгулялась в пожеланиях, что хочется, чтобы все это у вас обязательно было и сбылось. С днем рождения, моя самая-самая дорогая звезда, моя подруга. Пусть этот новый возраст, он станет не просто каким-то переходным этапом, а настоящим стартом для всего, что тебе давно хотелось попробовать и где-то побывать. Желаю тебе энергии, от которой загораются не только глаза, но и идеи. Таких людей рядышком, надежных и живых, как ты. Такого внутреннего драйва, чтобы каждое утро хотелось побеждать. Пусть деньги приходят к тебе не через выгорание, а через твой талант, через твой характер и правильные решения. Ну и самое главное для женщины – это быть счастливой, быть любимой. А пусть все остальное приложится. Мы поздравляем вас с днем рождения, Виктория. Мы хотели бы пожелать, чтобы жизнь была не просто нормальной, а по-настоящему вашей, яркой, фееричной и очень-очень классной. Пусть все сбудется.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе, в его продолжении, я вновь напомню и расскажу вам о месте, где интересно будет и взрослым, и детям. Это та самая усадьба Ильзенберг, которая расположилась в Литве. На территории находится одна из самых необычных детских площадок Литвы. Она, во-первых, большая, во-вторых, интерактивная и образовательно-познавательная. Ильзенберг — это еще и знакомство с животными, и вот там как раз-таки столько обитателей. И альпаки живут, и козы, и павлины, черные лебеди, кролики, коровы и многие-многие другие. И мне кажется, особенно это место понравится детям. Гости могут отправиться на прогулку по парку, посетить экскурсии по дворцу и винодельне, а также узнать секреты животных Ильзенберга в рамках специальной программы. Напомню, что для групп экскурсии и дегустации доступны круглый год по записи, а индивидуальных посетителей ждут в сезон по выходным и праздникам с мая по октябрь. После прогулки можно заглянуть в местное кафе или ресторан и спокойно насладиться отдыхом, устроить такую небольшую передышку, а потом вновь на прогулку. Более подробно, конечно, как всегда на сайте, заходите ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
0: В эфире программа поздравлений.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
5: В самом центре Даугавпилса сдается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А продолжим праздновать и отмечать юбилей красивый. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы поздравить своего товарища, коллегу и просто хорошего друга Инора. У него сегодня юбилей, он его справляет масштабно, но я, к сожалению, в дальнобое далеко. Но, слава богу, есть интернет, и я пишу вам, конечно, есть интернет. И, кстати говоря, где бы вы ни были, вы можете еще и на нашем сайте размещать заявки alisaplus.lv и там же слушать нас из любого уголка этого прекрасного мира. Так вот, Инор, вас поздравляет ваш товарищ Янис. Янис, вам хорошего пути и внимательности на дороге. Пожелали вам всяческих успехов, с днем рождения. И, конечно, впереди еще только самое лучшее вас ожидает. Мы в это тоже верим. Мы желаем не терять азарт к жизни, оставаться человеком слова и всегда чувствовать вкус победы. Пусть их будет много на вашем жизненном пути. Пусть любые кризисы всегда обходят стороной. И удача станет привычной частью вашей жизни. Пусть все будет не просто нормально, как в этой песне, которую Янис для вас сегодня выбрал, а на все 101,6% отлично.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, а мы продолжим наше пока еще виртуальное путешествие по поместью Ильзенберг в Литве. Напомню, что это не только красивая усадьба со своей историей, но еще и одно из самых известных органических хозяйств целого региона. Обрабатывают в Ильзенберге более 1200 гектаров земли. Выращиваются исключительно натуральные продукты и развивается собственное молочное производство. И все это по принципам экологичного земледелия без химии и искусственных добавок. В Ильзенберге создают более 100 видов натуральной продукции, а местные вина уже не раз получили престижные награды, включая звание «Литовский продукт года». И, конечно же, гордость усадьбы – это один из крупнейших виноградников в странах Балтии. Кстати, продукты или вина можно приобрести прямо на территории усадьбы. Есть магазин. Для гостей также проводят дегустации, экскурсии по винодельне и прогулки на современном электрокатамаране по озеру Ильгис с красивыми видами и интересным аудиогидом. Так что обязательно загляните в этом направлении. Ильзенберг, Литва, район Рокишкиса. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе сквера Славы утеряна связка ключей с черным брелоком. Контактный номер телефона 200-299-98. В районе Первомайки рядом с улицей Авеню были найдены очки, оправа – белый металл с черной отделкой, стекла толстые. Контактный номер телефона 25-140-208. Напомню в завершении, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Хотелось бы сегодня поздравить внука любимого Долгова Илью с окончанием 9 класса. Илья, принимай пожелания, поздравления от бабушки, 9 классов позади. И это такой повод для гордости. Поздравляю тебя, мой самый-самый замечательный внук, с этим событием важным. И, конечно, пожелаю никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть впереди ждут только интересные дороги, новый опыт, хорошие люди и большие победы. А каникулы пусть будут такими, чтобы потом вспоминать их весь год с улыбкой. Но по поводу учебы, да, это действительно у каждого она перевелась пока в режим стоп, лето впереди, и пусть оно подарит каждому море впечатлений, море приключений, новых знакомств и незабываемых дней. Главное, жарких. Вот такой вот запрос во Вселенную отправим. Пусть солнышком этим летом нам свезет.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: поздравлений.
1: Ну что, друзья, незаметно мы с вами уже оказались в новом часе программы поздравлений, которая выходит дважды по пятницам, в обед и вечером. Это значит, что у нас с вами впереди еще целых 3 часа. 3 часа для хорошего настроения, для теплых слов, для обмена энергии, для музыкальных приветов, для приятных новостей и самого настоящего обмена чем-то хорошим и добрым. Для этого вы можете написать в СМС, для кого ваши слова сегодня адресованы, какой повод случился, но также пишите и без повода. 20-20-10-16, Viber, WhatsApp, обычное СМС-сообщение принимает исключительно этот номер, либо же связывайтесь с нами, дозвонившись в прямой эфир, здесь тоже все остается неизменным. 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: В продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, не исключены осадки в виде дождя, и температура воздуха для завершения мая будет невысокой, максимально плюс 14 градусов. Но есть и хорошие новости. Возможно, ближе к позднему вечеру утихнет скорость ветра.
0: В эфире программа поздравлений.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Разрешаем поздравить Самойлову Лолиту. Всем разрешаем до 21 часа. Присоединяйтесь, контакты и способы, как это возможно сделать. Я напомню чуточку позже. А пока именинница, уважаемая Лолита Самойлова, принимайте пожелания от вашей подруги, судя по всему, от Джанет. Она вас поздравляет с этим прекрасным днем рождения, который пусть обязательно станет началом чего-то очень теплого и самого счастливого периода в жизни вашей. Вам пожелали уверенности в себе, любви, гармонии в душе, исполнения желаний. И пусть сбудется даже то, возможно, о чем вы никогда никому не рассказывали. Любви, уважения, заботы пусть близкие окружают каждый день своим вниманием. Лолита, мы присоединяемся к этим пожеланиям. Ева Власова была выбрана Жанет сегодня в качестве музыкального подарка для вас. И пусть впереди будет еще много счастливых впервые.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Только до конца этой недели в Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель и специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
3: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu Paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

соседка Анастасия присоединяется, пожелав успехов, счастья и удачи во всем. Илья, еще раз мы поздравляем с этим прекрасным моментом, с окончанием 9 класса и всех, кто-то первый класс закончил, кто-то, быть может, уже и университет. Впереди 3 месяца лета, это точно. И лето обычно пролетает, не успеешь и моргнуть. Но пусть в этом году все будет как-то по-другому. Море приключений, море впечатлений, самых позитивных эмоций пожелаем, Илья, вновь.

0: Detroit, а опасный Детройт. Я за тобой, как ты.
1: Программа поздравлений.
2: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.

0: LKPP LB. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.

0: эфире программа поздравлений.
1: От Тони Сельченковой сообщение было получено. Тонечка, все доставлено. Я помню, что у вас есть внученька, и вы ее поздравляете с окончанием 8 класса Данилан Евгению. Это касается Евгения. Бабушка пожелала от души успехов, здоровья и личного, всего самого-самого прекрасного. Лето впереди. Пусть оно будет самым светлым, самым жарким, самым незабываемым. И пусть этот учебный год, который уже позади, просто придаст сил и будет еще одним годом опыта. Евгения, вот такое пожелание было от бабушки. Мы, конечно, присоединяемся, пожелаем веселых, развеселых, отличных, жарких, летних, ярких каникул. Мы желаем набраться сил и уже с ними в новый учебный год. Ну а пока впереди лето, об этом даже и думать не нужно. Свобода, отдых и все самое-самое яркое и жаркое.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Сегодня праздник у Аркадия Гайдар. Аркадий, вас поздравляют близкие люди, родные, друзья. Все в один голос пожелали вам, чтобы вы были всегда здоровы. Дорогой наш товарищ, мы желаем тебе жить без усталости. Мы желаем, чтобы не было никакой суеты, чтобы достаток всегда был, чтобы ты жил без тревог, чтобы жизнь твоя наполнена была уважением, семейным уютом и теплом, хорошими встречами с друзьями, крепким здоровьем. Пусть день каждый принесет ощущение, что все не зря, а лучшее еще продолжается. Аркадий, мы уверены, что лучшее не просто продолжается, оно еще впереди, и вы даже не представляете, каким счастливым, оказывается, можете быть. Пусть таким год будет для вас. Новый год жизни. 2 пятерки. Пусть только счастье принесут.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супер выгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
5: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
4: «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки.
5: Промокод «Долговпилс».
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: Вечером пятницы кому-то хочется потанцевать, а у кого-то настолько силы испарились, что хочется перейти на более спокойный музыкальный лад. Игоря Корнелюка попросили ту самую песню «Город, которого нет». Остается актуальной она и на сегодняшний день, и любима многими уже очень-очень долгое время. А кто это попросил, вы знаете, иногда вот наши слушатели пишут и не признаются, кто они, не представляются. И чтобы не выяснять долгое количество времени, я иногда отматываю переписки куда-то там подальше вверх, и все-таки это Виктор написал. Если я не ошибаюсь, а если ошиблась, поправьте, Виктор. Вашим друзьям эта песня направляется с приветом и с самыми добрыми пожеланиями на эти выходные.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вновь пожелание Илья Долгов. Принимает Илья. Лови. Добрый вечер. Вот как раз-таки мама написала твоя и поздравляет она, как она написала, своего сына хочу порадовать и поздравить с окончанием 9 класса. Мама Оля написала. И что это такое? Все пишут, передают, поздравляют. Олечка, и вы решили присоединиться, правда же? Я очень хочу пожелать самых-самых классных, хороших, запоминающихся каникул. Илья, пусть обязательно все самое лучшее этим летом произойдет. Есть еще одно пожелание. Звонила Раиса Богданова, и она услышала, что, оказывается, Тонечка, ее подруга, опередила и в эфире уже была, и поздравляла свою внучку Евгению с окончанием 8 класса. Вот как раз-таки Тоня, ваша подруга Раиса, присоединяется к этим пожеланиям. И в этих пожеланиях она сказала передать, чтобы все было здорово летом, чтобы хорошо отдохнулось, чтобы силы и энергия пополнились, как и эмоции самые замечательные пусть случатся. И следующий год уже пусть идет на ура, пусть идет все как по маслу. Ну а пока время отдыха. Есть еще одно пожелание, Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли услышать песню Holy Flame «Тону»? А повод для привета – это просто замечательная пятница. Кстати говоря, пятница последняя в этой весной. Пусть все лишнее уйдет, и впереди будут только теплые вечера. Это написала Ирина. Ирина, я уже понимаю, что вы в предвкушении приближающегося лета. Очень-очень-очень надеюсь только лишь на погоду. Ну и пусть не пролетает так быстро, потому как весна словно мгновение. Ирина, вам тоже хороших, отличных выходных. Отдыхайте в свое удовольствие.

0: поздравлений.
1: 19 часов ровно на студийных. В это сложно поверить. Мы с вами, друзья мои, уже галопом фактически перешагнули во вторую часть программы поздравлений на волнах радио Алиса Плюс. И заметьте, никакого антракта. Продолжаем обмениваться хорошим настроением, поздравлениями, приветами и любимыми песнями. Вашу активность, как всегда, приветствуем прямо сейчас. Сообщения, звонки, номер 2020-1016. Начнем с первого. Этот номер принимает ваши смс в Вайбере, в WhatsApp и обычные тоже. На нашем сайте размещайте поздравления alisaplus.lv. Если 29-м майским днем что-то такое классное с вами происходит, 654-25-300, номер прямого эфира. Звоните, говорите, поздравляйте, сообщайте, вводите нас в курс ваших праздников, приятных событий и просто хороших поводов для улыбок. А мне кажется, коллектив Ledus Hall сейчас 100%. Вот девчонки улыбнутся, они решили проводить этот месяц май и еще одну рабочую неделю чем-то очень знаковым. Я приложила максимально все условия и усилия, чтобы эта песня все-таки появилась сегодня в эфире. Поэтому, девчонки, ловите, делайте громче «Королеву весны» от Ярослава Леонидовича.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно, не исключены осадки в виде дождя, и температура воздуха для завершения мая будет невысокой, максимально плюс 14 градусов. Но есть и хорошие новости. Возможно, ближе к позднему вечеру утихнет скорость ветра.
0: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Радио Алиса Плюс. Вечер добрый. Мы хотели бы выразить слова благодарности ведущей вечернего формата программы поздравительной. И, конечно же, редактору от девочек из Ледового. Спасибо вам большое. Вы просто сделали наш вечер пятницы этой песни. Девчонки, я имею представление, о какой песне речь идет, которая прямо начала наш с вами этот час, вторую программу поздравительного вечера. И вам очень повезло действительно, что музыкальный редактор несся буквально на всех парах по коридору куда-то в сторону дома, но так еще и не ушел. Нравится ему по вечерам пятницы до полуночи задерживаться. Поэтому, кто его знает, я, конечно, не обещаю, что еще что-то появится, но вашу просьбу одну точно удалось исполнить. Хорошего вам вечера. Сохраните это настроение на все выходные. Есть еще одно пожелание услышать песню «Танцуй, пока молодая». Тонечке привет от друзей из Риги. Тоня, ваши друзья вас поздравляют не просто с пятницей. Они, как всегда, скреативили день гадания на ромашках. Об этом они сообщили нам сегодня. И вот как раз-таки пишут они: вы думаете, что с помощью ромашек можно получить только односложные ответы «любит» или «не любит»? Методично обрывая лепесток за лепестком, гадать на этих цветах можно тысячу разных способов. Например, заварить ромашковый чай, расслабиться, помедитировать в тишине, а потом с пристрастием рассмотреть получившийся на дне чашки тот самый осадок. Тонечка, что мы вам хотим сказать? Песня уже запущена. А по поводу ромашкового чая, вы его там заварите себе и как выпьете, вот вам придется поднапрячь свою фантазию, чтобы отыскать воплощение этого осадка из ромашек в вашей жизни. А вообще, любой вид чая в такую нежаркую погоду, мне кажется, очень даже, кстати, придется. Обогреватель нам доставать незачем, нам и без него в любую погоду всегда тепло.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, вечер добрый всей команде Радио Алиса Плюс. Замечательных выходных. Я надеюсь, что ребята именно так и делают, направляются куда-то в сторону отдыха. И следующий привет, он вообще-то из Елгова от Риты. Можно ли песню про погоду? Написала Рита прямо сейчас. Любую. Рита, у природы нет плохой погоды, как-то вот эта песня не подойдет, да, к вечеру пятницы? Она такая неразвеселая. Песня «Лей, не жалей», мне кажется, тоже будет не к месту, так как дождя на улице по факту нет, не будем его вызывать. Может быть, где-то в отдельных районах пару капель и было. А вот солнце, которого всем нам не хватает, это, пожалуй, мы сейчас и устроим на волнах 101.6 FM. Лови!

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это происходит.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья, напомню наши координаты. Всего лишь полтора часа остается эфирного времени, эфирного пространства алисовского для нас с вами, для того, чтобы и песни послушать. Кстати говоря, в следующем часе будут и новинки. Так что дождитесь, особенно девчонки из Ледусхалы. Вот такая вот интрига у меня для вас. И, конечно же, полтора часа песен, полтора часа поздравлений, добрых, приятных слов, признаний. Если что-то отыскали или потеряли, или нашли, да, вот вы можете все это присылать на единый номер 2020-1016 в смс-сообщениях. Также Viber и WhatsApp по-прежнему работают до 9 часов вечера, и звонки ваши принимаются. Главное, набирайте, звоните и говорите во всеуслышание, что хорошего сегодня празднуете. 654-2530. Следующее сообщение из Viber подхвачу. Алиса Плюс, привет всем, всем слушателям. И рукопричастным к радиопульту и микрофону. Шурик, привет, Шурик. Шурик пишет, что у него вечер пятницы обещает быть томным. 4 килограмма мяса притащил домой, из которого приготовлен был фарш. Шурик, мне кажется, вы погорячились. У вас семья, конечно, большая, но 4 килограмма вы что, планируете за вечер все это дело приготовить? Мне кажется, вот 1 килограмм на котлеты и все, остальное в морозилку. Саша, я на личном примере скажу, что 4 килограмма – это, да, не про меня, семья небольшая у нас. Готовить такими партиями я никогда не умудрялась, но зато умудрялась купить 1 килограмм. И лень на меня как нападет из-за угла, и этот фарш отправляется в заморозку. Что заморозишь, что разморозишь? Вот такой вот круговорот мяса на кухне. А вам вкусного вечера!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, радио Алисочка, любимое радио. Это Вилли Скрасова на связи. Я сегодня буду коротко говорить. Хочу песню «Доченька». Ту самую Ольги Фаворской в ее исполнении. И передайте моей дочурке привет. Виллис, я вас помню, Виллис. Вы раньше очень частенько звонили в прямой эфир, но сейчас где-то за кадром остаетесь. Видно, много работы, много забот каких-то. Пятница, пусть эти заботы временно отключат и снимет. И вспомнить бы еще имя вашей дочери, Виллис. Я вам писала этот вопрос, вы пока еще не ответили, но по музыкальному выбору и по вашему имени и местоположению Краслова на связи, да, мне кажется, ваша дочь 100% должна понять, если слушает волну 101.6 FM.

Виллис, как же здорово, что обратная связь имеется у нас с вами. Вы дважды счастливый отец. Дочери Ивете и Сандре привет отправляем пятничный.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Очень важно в жизни человека каждого иметь такую половину, которая всегда будет готова обогреть вашу душу. И вот как раз-таки мужчина возжелал познакомиться с женщиной из Даугавпилса, и в планах у него серьезные отношения и такие же серьезные намерения. Проверить всю серьезность, как всегда, можно по номеру телефона, но только лишь я озвучу это послание полностью. Мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной от 30 до 45 лет. А теперь номер телефона 25-612-437. 25-612-437.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebelas.lv.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе есть еще одна заявка музыкальная. Алиса Плюс, привет! Я как-то просила у вас песни, пишет Жанна. И единожды послушав, не могу не попросить снова. Это тот самый Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Очень сильно попрошу у вас ее воспроизвести. Жанна, нет ничего проще. Воспроизведение любого практически музыкального желания в рамках нашей базы обширной песенной. А возможно, до 9 вечера. Поэтому, если вдруг у вас есть свободная минута, и вы хотели бы что-то услышать, посвятите это время и проведите его с удовольствием на волнах 101.6 FM. Но если вдруг какой-то повод все-таки есть, поздравляйте в эфире, звоните 654-25-00.

0: поздравлений.
1: Ну что, друзья мои, 20 часов и уже целых 6 минут 9 натикало. А мы с вами, между прочим, на финишной прямой. С одной стороны, вот как-то круто, да? Пришла на работу, залетела в эфир, отплясала вместе с вами 3 часа и отмечала праздники попутно. И остался только один длиною в 60 минут. За эти 60 минут мы столько с вами успеем наворотить, столько песен услышать и новинок в том числе. И очень ценно, что вы доверяете близким вашим донести все самое-самое радостное и приятное, что хотели бы сегодня сказать. Напомню, номер прямого эфира остается по-прежнему неизменным. Мой самый-самый любимый способ, когда вы звоните и делитесь своими эмоциями. 654-25-00. Если вдруг, быть может, 29 мая, ничего у вас такого праздничного не происходит, и вы просто хотите передать друг другу привет или просто хотите услышать какую-то определенную песню, вы об этом можете сообщить и с помощью СМС, если нет возможности говорить. Смело пишите 20-20-10-16. Мы доступны по этому номеру не только в СМС-сообщениях, но еще и в Вайбере и в WhatsApp'е. Маякните, что это за песня будет. Ну а прямо сейчас будем с днем рождения поздравлять. Именно так празднично мы этот час и откроем. Алиса Плюс, вечер добрый. А вообще-то сегодня праздник, пишет Александр. У моей сестры Марины день рождения. Высоцкая Марина Иосифовна. Что мы долгими кругами-то ходим? С праздником вас поздравляем и мы. И в первую очередь Александр, ваш брат. И мы хотели бы пожелать вам, чтобы внутреннее цветение у вас никогда не угасало. Жизнь пусть будет у вас такой, в которой не нужно будет ничего ждать, ни на кого надеяться, ничего не нужно будет терпеть, а только любить, радоваться, вдохновляться и выбирать все самое-самое лучшее для себя. С праздником! Самых ярких эмоций и впечатлений!

0: В эфире программа поздравлений.
1: На нашем сайте alisaplus.lv, кстати говоря, напомню, это еще одна возможность порадовать друг друга, и с поводом и без него, как всегда, приятнее. Так вот, я вижу, наблюдаю, что Висагинос, он сегодня гудит. Соседи наши, Литва, на связи. Висагинос передает привет в Лондон. Новикова и Олесь конкретно. Олесь, принимайте, ловите привет с распростертыми объятиями для вас. И мы хотели бы, прежде чем начну озвучивать эти пожелания, чтобы весь ваш год, весь год вашей прекрасной жизни, новая цифра, новый возраст, чтобы он был только лишь сиянием. А как по-другому? Сегодня у вас день рождения, и ваша мама во главе поздравляющих поздравляет с днем рождения. Игорь присоединяется из Висагинса, ваши друзья, ваши родные, близкие, дорогая наша и прекрасная уже такая взрослая доченька. Поздравляем тебя с днем рождения, желаем всего самого наилучшего в жизни твоей. Самое главное — это никогда не болеть и душою не стареть. Вот это точно. По паспорту всегда 18. Быть любимой, любить в ответ, по пустякам никогда не огорчаться. Жить и не тужить, и пусть все будет хорошо. Олеся, помните, что все в ваших руках. И не забудьте загадать желание.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А следующий привет, он музыкальный. Во-первых, «Алиса Плюс», вечер добрый. Во-вторых, я к вам с приветом, как бы это двусмысленно не звучало. Илон, да мы как раз-таки все понимаем, вечер добрый и вам. Юля, мне бы так хотелось услышать песню. Называется она, кажется, «Звони мне прямо в сердце». Только кто поет? Увы, не знаю, и Google мне помочь не смог. Илоночка, если бы вы были вот прямо сейчас с нами на связи, мне кажется, вы бы ее напели, и я по припеву сразу бы отыскала, как тот самый всем знакомый поисковик песен Шазам. Но поскольку вы находитесь где-то в Латвии, а может быть даже за ее пределами, моя задача вам в этом помочь и отыскать исполнителя. Надеюсь, что я угадала. Тамара Кутидзе, Стас Михайлов. Продолжение этого вечера пятницы.
2: Сегодня так поздно, стихами и песней зажег снова звезды.

Ах, как же здорово, что экстрасенсорные способности, они все-таки меня не подводят, и мой музыкальный опыт, который уже огромный. Илоночка, я рада, что попала в самое яблочко. Приятного слушания, прослушивания вам. А следующая заявка музыкальная, она уже на Михаила Бублика. Скоро он тоже в эфир ворвется.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поскольку Михаил Бублик был мною анонсирован на волнах 101.6 FM, все-таки скажу, что за повод, и это невозможно не сделать. Во-первых, сегодня юбилей. Во-вторых, будем поздравлять любимого Юрасика, как написала Ирина. Ирина, вы только не указали фамилию. Я очень надеюсь, что по музыкальному выбору и по вашему имени, и по тем словам, которые вы нам прислали и доверили вашему любимому мужу передать, он все-таки узнает, что это он, да? У нас все-таки много Юриев. Юрий, принимайте пожелания в ваш юбилей, и ваша супруга вас очень сильно любит, это во-первых, и это очень весомый аргумент. Она написала, что знает,

что впереди у вас еще много дорог жизни, много эмоций, много счастливых моментов, путешествий. И скоро как раз-таки, между прочим, ваш отпуск, с чем мы вас, анонсируя, поздравляем заблаговременно. И также приятно думать, что многое из того, чего вы вместе уже достигли, пишет Ирина, то, что есть у нас сегодня, это стало возможным только лишь благодаря, Юрий, вам, вашему труду, силе, вашему упорству. И ваша жена вас за это благодарит. Пусть здоровья хватает на долгие годы, пусть будут силы двигаться вперед и хватит их на все задуманное, а счастье к вам стучится в двери каждый день. Главное, не забывайте жить эту жизнь с удовольствием, Юрий, она у вас только начинается.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Как в одной из своих песен, которую частенько я вспоминаю, пел Валерий Леонтьев «А время тикает 20:28». Это я к вам с напоминанием о том, что если вдруг вы не с самого начала подключились к волне 101.6 FM, то есть у нас еще 32 минуты, и нашему пятничному концерту традиционному быть, и продолжится он до 9 вечера, поэтому пишите прямо сейчас 20:20:10:16, пока есть такая возможность. Можете порадовать или порадоваться, выбирайте песни, друг другу привет и направляйте, и делитесь поводами, которые сегодня с вами случаются, и, может быть, вы что-то готовите, а может быть, у кого-то дождь льет, и даже несмотря на это, шашлыку все-таки быть. Мы, кстати, болеем за Александра и все-таки надеемся, что 4 килограмма фарша, который он сегодня принес домой, он все-таки не в морозилку его куда-нибудь там в дальний ящик засунет, а что-то вкусное сварганит помимо котлет. Александр, мы все желаем вам сил. Следующий привет тоже подхвачу. Он уже давненько ожидает своего выхода. Юльчик, привет. Юля. Юльчик, привет. Так, это не Юля пишет, это Денис и Светлана. Это мне привет, Денис, Светлана. Вот вы меня уже и запутали. Мы слушаем 101.6 FM на даче. 17:00, между прочим, даже и раньше. Но только сейчас присоединились. Тоже хотим музыкальный привет отправить. И поскольку Бублика уже заказывали в обед, в обеденной программе, и буквально недавно он пил, пусть это будет Басков «Вишневая любовь». Коля Басков уже готовится, распевается, скоро зазвучит. Светлана, и чем вы на даче таким приятным и полезным занимались, что только сейчас написали? Ну хорошо, что написали. Всего вам доброго этим вечером. Лайп не лузом, как говорится, при экс юс редзет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А поскольку времени не так много остается, сразу два привета в эфир захвачу. Валерий передает привет своей самой ненаглядной и любимой женщине на этой планете. Алиса Плюс, скажите, как сильно я люблю Зайгу Холодилову. И поставьте хорошую песню в исполнении Юры Шатунова «Седая ночь». Песня действительно хорошая. А вот Наталья написала с вопросом свой привет, который хотела бы она передать. И мне кажется, что Юра Шатунов с этой песней, которая была мною озвучена, как никогда придется, кстати, любимая наша радио Алиса Плюс. А поставьте-ка нашей соседке по даче, Галине Козенко, такую хорошую песню, которая за душу берет, которую хочется петь и под которую хочется танцевать. А то она весь день там работает без отдыха. Наталья, ну вы же знаете, что я могу поставить такую песню, под которую захочется доработать еще сильнее и в ритм. И, кстати, у меня было когда-то так. А вот включила песню любимую, и весь дом как-то сам собой перемылся, убрался. Галина, вам приятного отдыха. Вся работа, она подождет. А вы, главное, отдохните и хотя бы парочку минут послушайте любимого исполнителя. Мне кажется, что вам нравится Юрий Шатунов, судя по прошлым заказам.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: На всякий случай все-таки напомню еще раз номер телефона, принимающий смс-сообщение 2020-1016. Ваши послания самые добрые, самые согревающие направляйте именно сюда. В Вайбере, в WhatsApp можете писать, дублировать или то, что вы уже оставили заранее на нашем сайте alisaplus.lv. Я обязательно донесу в эфир, но все, конечно, в порядке очереди, минут терпения, и я к этому терпению периодически взываю. Есть еще один привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Ивите. Ивита, я знаю, что вы куда-то направляетесь. Но куда, нам никто не рассказал. На более дальние расстояния или поездка ваша будет короткой. В любом случае, мы пожелаем вам удачи в дороге, зеленых светофоров и вам привет. Привет от папы. Этот привет с большим смыслом. Вы точно поймете.

Юльчик, спасибо за эфир, за эмоции, за то, что вы есть. Радио Алиса Плюс у нас есть, и мы с вами. Спасибо, что вы с нами уже столько времени. И за личные комментарии в мой адрес, в моей персоне тоже приятно это получать, друзья. Но подытожив, я скажу, что на сегодня мы уже с вами вот так вот быстро будем прощаться. Вы представляете, как время пролетело. Спасибо вам за этот вечер, за сообщения, за звонки, за энергию, за ваши поздравления, слова теплые, настроения, которым вы делитесь на волнах радио Алиса Плюс. Я хочу пожелать только в завершении вам хороших, по-настоящему добрых и теплых выходных. Какой бы погода ни была, по прогнозам синоптиков, стройте планы на завтра, отдыхайте, встречайтесь с близкими, радуйте себя, о себе главное не забывайте, и пусть все обязательно получится, а мы с вами уже услышимся завтра. 30 мая в 17:00 на волнах радио Алиса Плюс. Юлия Сергачева с удовольствием и с радостью провела с вами эти 4 часа времени. Спасибо за сегодня и услышимся. Пока. До завтра.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

101.6 FM. Алиса Плюс.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли

101,6 FM. Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.